Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, первые летние выходные у нас прошли с вами. Вторая рабочая летняя неделя. Звучит, конечно, так себе.
0: Я, как истинный ненавистник жары, все выходные просидела дома.
1: Ну, не жарко было.
0: Жарко было. Дышать нечем было.
1: Ой, не знаю.
0: 29.
1: Не
0: Кошмар
1: знаю.
0: Какой-то.
1: Не знаю. Мне было классно, мне было хорошо в эти выходные. И не жарко, и не холодно, и вот прям в самый цвет.
0: А я говорила, что я буду ныть все лето.
1: Ну, лето только началось, я тебя еще перенастрою на путь иной, и будешь кайфовать и наслаждаться вместе со всеми любителями лета. Но у нас на выходных прошел концерт Ленинграда, группировки Ленинград в Копчегае. Все, кто там был, большом вам привет. Мы все шли вместе пешком, много километров, но мы это сделали, было круто, было классно. И, пожалуйста, друзья, если что-то выкладываете, не забывайте отмечать радио НС. Желательно в тех моментах, где нет матершинных слов в песнях. Я понимаю, что это очень сложно, но вы постарайтесь, соберитесь и найдите такие кусочки. Я лично вот нашла, и меня репостнуло радио НС.
0: Да. Ну, а было одно видео, которое мы, к сожалению, не можем репостнуть. Там, да.
1: Там и из русских слов нематершинных было только все и на.
0: Да.
1: Вот.
0: Так что, да, мы ждем ваши отметки. Ну, и на сегодня много чего интересного у нас, конечно же, запланировано. Много полезной информации, много классной музыки. И, конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Ну, а также для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Давайте помашем.
0: Давай помашем. Трансляция уже идет. Всем желаем отличного понедельника. Начинаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На Радио НС.

0: Фреш.
1: Продолжаем наш эфир. И прямо сейчас рубрика «Крутой настрой», где мы слушаем каждое утро прикольные треки, ну а вы за них голосуете
2: в нашем телеграм-канале «Радио НС». Поэтому прямо сейчас туда заходите, подписывайтесь, и буквально через несколько мгновений появится сегодняшняя песня, голосовалка и плюс хэштег месяца июнь 2026, переходя по которому вы найдете абсолютно все песни, которые уже прозвучали. Ну и если вы там, например, через недельку зайдете, вы тоже найдете все песни, которые уже прозвучали, и сможете за каждый из них проголосовать.
1: Так, что сегодня слушаем?
2: Сегодня мы слушаем песню, которая случайно появилась в моем плейлисте. На самом деле, это просто была подборка музыки, которую я очень любезно попросила дать мне чего-нибудь новенького, ну или старенького, но очень интересного.
1: Так.
2: Проект называется Royal Deluxe. Это американский музыкальный проект, за которым стоят и диджеи, и музыканты. То есть, ну там прям, в общем, крутые такие очень ребята. Фирменный стильный звук описывают как грязный винтажный рок.
1: Время.
2: Называется она Fighter.
1: Да-да-да. И прямо сейчас она в эфире Радио НС. Погнали.

0: зашел этот трек, трек под настроение, и хоть и выпущен он 6 лет назад, мне кажется, звучит достаточно бодрячково.
1: И, кстати, называется трек так же, как и одна из предыдущих треков, которая тоже была у нас в крутом настрое. Так что, друзья, голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС. Трек висит, голосовалка висит, все для вас. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС, и впереди я расскажу, когда худеется легче всего. Не пропустите, важная информация.
0: Давай.
2: На радио МС.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Пимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу. Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, когда худеется легче всего.
1: Ага.
0: Британские исследователи назвали самый подходящий возраст для похудения.
1: Ну-ка.
0: Это от 30 до 35 лет.
1: Да ладно,
0: да.
1: Я еще успеваю.
0: По их данным, женщинам легче всего сбрасывать вес примерно в 32 года, а мужчинам в 31. Ученые считают, что в этом возрасте люди больше заботятся о здоровье, внешности и качестве жизни, а также чаще имеют возможность заниматься чаще спортом и следить за питанием. Ну а после 35 мотивация к похудению, по наблюдениям специалистов, у многих начинает снижаться.
1: Серьезно.
0: Ну и если вам, друзья, больше 35 лет, то не переключайтесь, я обязательно найду для нас с вами более обнадеживающую информацию. Договорились?
1: Конечно, я думаю, ответят они. А я успеваю, мне все нравится.
0: А тебе куда, дорогая?
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

Общение с бешеным утром. Утром. Утром. Шоу «Беш» на радио НС.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 8 июня, понедельник.
1: Итак, овны, сегодня у вас получится опередить события. Главное, не рассказывайте всем заранее, как именно.
0: Тельцы, день покажет, что некоторые двери открываются только после того, как перестаешь в них стучать.
1: Близнецы, вас ждет момент, когда придется выбирать между любопытством и здравым смыслом. Любопытство окажется убедительнее.
0: Раки, сегодня стоит обратить внимание на то, что повторяется уже не первый раз. Это не случайность.
1: Львы, окружающие будут ждать вашей реакции, а выиграете вы именно тогда, когда ее не дадите.
0: Девы, день отлично подходит для того, чтобы нарушить собственное правило, которое давно устарело.
1: Весы, сегодня кто-то увидит в вас качество, которое вы сами привыкли недооценивать.
0: Скорпионы, неожиданное развитие получит тема, которую вы считали давно завершенной.
1: Стрельцы, день способен подарить ощущение охоты, будто впереди мелькнула очень интересная цель.
0: Козероги, сегодня особенно полезно задавать вопросы вместо того, чтобы сразу искать ответы.
1: Водолеи, чужая идея натолкнет вас на мысль, которая окажется намного сильнее оригинала.
0: Рыбы, сегодняшний день напомнит. Иногда самые интересные истории начинаются со слов «Ну ладно, давай попробуем».
2: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш

0: 7:28 в Казахстане. Ну, а мы продолжаем. Мы готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы поговорим о таких вещах, как привычки. Расскажите, пожалуйста, какой самой полезной привычкой вы обладаете? Ну и, может быть, кто-то из нас тоже заведет себе потом такую привычку.
0: Хотелось бы. Пора бы уже. Присылайте свои голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Level Up фестиваль.

0: 7:32 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас каждый из вас может выиграть 2 билетика на классное мероприятие. Фестиваль Level Up. Это 5-й юбилейный Open Air в Алматы.
1: Да, состоится он 13 июня на трамплинах Сункар. И туда можете попасть. Кстати, дресс-код white. Чисто в белом нужно приходить. И там вас будут ждать такие гости, как Ирина Кайратовна, Кильяна, Бакер, Лука Верос, Джуниор, Ниет, да, и будет секрет гость.
0: Ну, в общем, мне кажется, очень стоит попасть на это мероприятие. Классное будет, крутое.
1: На свежем воздухе.
0: Тусовательное, да, и все это для вас. В общем, прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш». «Беш». На радио МС.

0: спою.
1: Ну что, ребятки, сейчас мы будем петь вместе с нашими радиослушателями, ну а вы за них будете голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Да, подписывайтесь и готовьте свои пальчики. Ну а сегодня поют свои любимые песни Алия из Усть-Каменогорска. Алия, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Алия опять как будто включила громкую связь. Я сейчас буду кусаться.
3: Ай-яй-яй. Нет, не включала
1: громкую связь. Что такое? Почему так шумно у вас?
2: Да, пожалуйста, исправьте. Чтобы не было шума, потому что всем должно быть приятно слушать ваше пение. И Аман из Астаны с нами. Аман, доброе утро.
1: Доброе утро, Аман.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро. Ну что, друзья, боремся мы за два билетика на фестиваль, который называется Level Up Фестиваль 2026. Пройдет он на трамплинах Сункар 13 июня. Друзья, нам обещают прилететь к нам сюда. Интересно.
1: Поэтому битва сегодня будет интересной. Ну и, ребятки, конечно же, многое зависит от наших радиослушателей. Все бегом в телеграм-канал Радио НС, пока наши замечательные участники Алия и Аман готовятся к своему выступлению.
2: Ну что, Алия у нас была первой на рандоме. С тебя начинаем сразу после гонга. Погнали.
5: Иногда я хочу никогда тебе не знать ничего. Иногда я молчу, ты

0: проблема, от которой так трудно уйти. Сложно укрыться на круглой земле, полпути от тебя и обратно к тебе. Этот замкнутый круг от тебя и к тебе наша вечность. Я как луна.
1: Все поняли, Алия. Спасибо.
2: Вот с этого и надо было начинать. Вот с припева. Вот там самый сок же, друзья.
1: Ну, Аман, я надеюсь, учтет все ошибки Алиюши и начнет сразу с припева, сразу после гонга.
3: День встречаю.

0: Твои шаги.
1: Молодец.
2: Вау.
3: Послушный какой.
1: Слушайте, ну, сегодня на самом деле ребята очень мощно спели. И самое главное, что голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому прямо сейчас, друзья, все бегом туда, все голосовать.
3: Да, ну а вы, Алья, Аман, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.
4: Сейчас спою. Сейчас спою.
5: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: пою.
1: Друзья, в нашем телеграм-канале Радио НС идет вовсю голосовалка. Мы голосуем либо за Лью, либо за Амана, чтобы узнать, кому из них достанутся два билетика на Level Up фестиваль.
2: А состоится он 13 июня в Алматы на международном комплексе лыжных трамплинов Сумкар. Ну и ребята с нами на связи. Ребят, доброе утро еще раз.
1: Доброе утро еще раз. Да,
2: радиоприемник отключаем.
1: Выключайте радиоприемники, потому что сейчас нужно будет послушать интересные результаты. Каковы же они?
2: И окошки, пожалуйста, закройте. Ребят, ну я вас правда сейчас выведу с эфира. Уже несколько раз просила. Ну что вы меня в понедельник-то драконите с утра пораньше?
1: Вот. Ну вот таким вот способом мы потянули все время, получается. И самое время остановить нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кому из ребят достанутся два билетика.
2: Ну что, голосов сегодня было не прям-таки уж много. Все-таки многие люди сейчас отдыхают и отсыпаются, и чуть попозже едут на работу. Но активно проголосовали целых 80 человек. И со счетом 25-75 побеждает сегодня Алия из Усть-Каменогорска.
1: Алия, мы тебя поздравляем.
2: Два билетика достаются именно вам. Мы ждем вас в Алматы 13 июня на международном комплексе лыжных трамплинов Сумкар на Level Up фестивале.
1: И с собой обязательно захватите белые вещички, потому что дресс-код white. Именно в белом нужно будет там появиться. Договорились?
3: Договорились. Спасибо большое.
2: Аман, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся. Ты сказал, что ты и так приедешь в Алматушку.
4: Поздравляю. Очень рад за Алию.
2: Ты будешь и так в Алматушке, поэтому заглядывай просто так на огонек. Все тебе будут рады.
4: Все, спасибо, девочки.
1: Ну и, Алюшечка, от тебя ждем кружочка там же в комментариях в телеграм-канале Радио НС. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
4: Доброе утро! Ну что, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного и полезного в том числе. И в ближайшие минуты расскажу вам, почему стоит поменьше пить модный напиток Bubble Tea.
3: Ух ты! А также в этом часе не пропустите код судьбы от Жазиры Сербаевой и рубрику «Нехабар», где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Уже сейчас можете присылать по номеру 775-106-2011 свои голосовые и рассказать о своих самых полезных привычках. Поделитесь с нами, нам будет интересно.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас уже накопилось 30 тысяч тенге.
4: Ну, а также, ребятки, не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть. На нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио».
3: Мы сегодня такие летние, можете зайти на нас посмотреть.
4: Сильно махательные.
3: Да, сильно махательные. И, кстати, мы уже погрелись на солнышке с утра сходили, поэтому вам тоже советуем выходить, включать радио и классного всем понедельника. Мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. И прямо сейчас, ребятки, поговорим мы с вами о здоровье. Казахстанские медики пришли к выводу о вреде популярного среди молодежи напитка Bubble Tea.
1: Ты пробовала? Я пробовала, я не люблю.
0: Мне тоже не очень нравится, но дети, особенно дети и подростки, сейчас в восторге. Ну так вот, специалисты отмечают, что напиток может вызвать спазм желудка, а при частом употреблении даже привести к сахарному диабету, потому что там, оказывается, огромное количество сахара и крахмала.
1: Какой кошмар.
0: Bubble Tea сегодня можно найти почти в любом городе. В Казахстане, на самом деле, у нас этот модный чай появился еще 7 лет назад, но вот такой апогей, пик популярности буквально, ну, наверное, с годик. В кофейнях говорят, что напиток любят за необычный внешний вид и приятный вкус. Только в одном каком-то конкретном заведении около 400 стаканов в день продают. И главная изюминка напитка — это жемчужный из тапиоки. Но там много сахара и крахмала, повторюсь еще раз, поэтому слишком часто не рекомендуется употреблять все это дело, потому что в некоторые жемчужинки еще кладут загустители и красители, поэтому шарики реально опасны. Так что, ребятки, в общем, врачи рекомендуют пить Bubble Tea не чаще одного раза в неделю, причем воспринимать его стоит как полноценный прием пищи, не смешивая в одно время с другими продуктами.
1: Да.
0: Так что, ребятки, вот как-то
1: пейте
0: так.
1: Другие напитки.
0: Пейте воду.
1: Вода там
0: никогда лишней не бывает.
1: Нам будет сегодня вода с тобой?
0: Нам с тобой будет кофе. Пойдем наливать.
1: Все, все, погнали.
2: На радио МС.

0: Sunday, what?
1: Хочешь заряд положительных эмоций?
2: Улыбайся, улыбайся почаще. Для меня это важно.
1: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: 8 часов 16 минут в Казахстане. Сегодня 8 июня 2026 год и понедельник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро. 8 июня, понедельник. Сегодня энергия дня соединяет вдохновение и необходимость внимательности. С одной стороны, продолжается период, когда хочется красоты общения, приятных встреч и творчества. А с другой стороны, с 8 июня начинается период, когда важно быть внимательнее к документам, договоренностям, технике и поездкам. А не торопитесь, проверенные решения сегодня лучше быстрых. Хороший день для творчества, общения, спокойного планирования и завершения вопросов, которые требуют аккуратности. Желаю вам гармоничного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нихабаре» мы говорим о ваших полезных привычках.
0: Угу.
3: Я, честно говоря, не знаю, чем поделиться. Я пыталась вот подумать, раздумать, там, напомнить себе, чего такого полезного я умею делать, но нет.
0: А ты знаешь, я тут, исходя из нашего последнего разговора за эфиром, я поняла, что моя полезная привычка – это здоровье. С людьми. Потому что замечаю, что многие взрослые люди даже не пользуются этим правилом. Нельзя так. Но.
3: То есть ты, короче, имеешь привычку быть вежливой. Вот.
0: Да.
3: И если обобщить, то так. Ну,
0: да.
3: Круто. Я в целом,
0: какой бы человек ни был.
3: Я в целом как бы тоже, конечно, вежливая, но не знаю.
0: Ты бы не поздоровалась?
3: Слушай, ну именно в этой ситуации мы сейчас это переведем в нихабар в женские сплетни. Да. Не знаю,
0: почему
3: я бы поступила в этой ситуации, но как бы для меня, наверное, на самом деле здороваться это просто норма, да? Ну, типа.
0: Ну, воспитание.
3: Да, воспитание, учили. Рамки вежливости, и я не считаю это какой-то полезной привычкой. Вот, поэтому
0: полезная. Учитывая то, что было только что, это полезная привычка. Ну а вы, друзья, как у вас дела обстоят с этим? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: Шоу на радио МС. Разные мысли. Мнение окружающих – это мнение тех, кого не спрашивали. Жернова.
4: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019-98-203-Е 30-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
1: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс 00.

0: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем полезные ваши предложения.

0: Для меня это ужасная привычка.
1: Но мне кажется, что те люди, которые никуда не торопятся, и те люди, которые опаздывают, да, это все равно могут быть совершенно разные люди. Можно и торопиться постоянно, и все равно постоянно опаздывать.
2: Да, и позвольте немножко себе шалость. Опоздайте куда-нибудь, вот нарочно опоздайте. Будет интересно посмотреть, что будет. Идем дальше.
3: У меня одна привычка, чтоб всегда была наличка.
1: Прикольно. Ну, тоже хорошая привычка, кстати. Вдруг интернет не работает, вдруг батарейка села.
2: Мы теперь знаем, к кому обращаться, если не будет налички с собой. К Владу.
1: Далеко его наличка, очень далеко от нас.
2: Через Казпочту отправят. Так, идем дальше.
4: Доброе утро, девочки. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
4: У меня самая классная привычка. Я всегда встаю, хоть я завожу будильник, но я встаю раньше на минут 5-10 по-любому.
2: Так.
4: И это, я думаю, самое классное, то, что ты настроил себя, и весь день у тебя пройдет нормально. Всем привет, до свидания.
1: Всем привет и до свидания.
2: До свидания.
1: Вот вежливый человек, еще одна полезная привычка.
2: Отлично. Идем дальше.
5: Привет, Радио НС.
2: Привет.
5: Во-первых, хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность посетить концерт группы «Ленинград», за выигранные билетики.
2: Клево.
5: Получил очень много драйва и эмоций.
2: Классно.
5: Спасибо большое.
2: Молодец, что сходил.
5: Что касается моей привычки, ежедневно, когда я открываю свой автомобиль утром, я вытряхаю все коврики. Ну, классно, зато чисто, приятно ездить. Всем советую делать то же самое.
1: А у вас есть
5: большое.
1: С утра лишние
5: всем
1: 5
5: хорошего
1: минут?
5: Дня.
1: Вытряхивайте мои коврики тоже, пожалуйста. Ну, как бы они, конечно, обычно не все сильно грязные, но как минимум с водительской стороны, пожалуйста.
2: Было бы приятно, да? Прикольно, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
2: Привет, Мадья.
6: У меня есть три привычки.
2: Какие?
6: Постоянно первое. Если мне нужна какая-то энная сумма денег, или мы хотим что-то купить, я могу эту сумму собрать, сэкономить, да, накопить и так далее. То есть я это сделаю. С финансовой грамотностью все хорошо. Второе. Каждый день, как минимум 10 минут в день я люблю читать. Это как минимум 10 минут. Ну и третье. Конечно же, каждое утро слушать мое любимое радио, шоу «Беж», отличных радиоведущих и быть жертвым баласа. Всем удачной недели. Пока-пока.
1: Супер, Мадия.
2: Да, это уже приобретенная привычка.
1: Да-да-да. Я думала, правда, он список там пунктов из 10 нам выкинет такой, типа, ну, слушайте, просили, слушайте, вот вам мои привычки.
2: Эх, молодец, но он всегда придерживается хрономера, которого мы просим. Идем
1: это
2: дальше.
1: Хорошо.
7: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
7: Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
7: Слушайте. Моя полезная привычка, например, пунктуальность.
2: О,
7: я никогда
2: отлично.
7: Никуда не опаздываю. Ну, если там какие-то уже форс-мажоры, конечно, бывают, независимые от меня, то возможно. А так за всю жизнь я даже не помню, чтобы я куда-то хоть раз опоздал. Чисто
1: о,
7: так, по своей вине.
1: Блин, это прям
7: вот, похвально. Я думаю, это привычка. Очень полезная.
2: Да, очень полезная. Идем дальше.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Привычка. Прощайте всех, кто не был справедлив ко мне.
1: Интересно.
2: Кто был...
1: А это привычка?
2: А, кто был несправедлив ко мне,
1: да,
2: говорит
1: да, да.
2: человек.
1: Да.
2: Интересно. Это, мне кажется, больше
1: черта характера.
2: Да. Ну, тоже хорошее. Идем дальше.
9: Доброе утро, уважаемые Радио НС, уважаемые
2: Привет.
9: Радиоведущие.
1: Доброе утро.
9: Доброе утро, все казахстанцы.
2: Доброе утро.
9: У меня есть хорошая привычка ежедневно вставать в 5 часов 40 минут, выходить на прогулку с собакой и 40-50 минут каждое утро гулять. И, естественно, делать зарядку каждое утро дома для того, чтобы весь день прошел на позитиве, бодрый, да, и отличный. Всем хорошего дня. До свидания.
2: Спасибо большое вам вежливый тоже.
1: До свидания.
2: Вежливые.
1: Вы подождите, сообщение послушали, не уходите так сразу. Ну, что вы сразу до свидания?
2: Да,
1: мы вообще до 10 в эфире, если
2: Ну и суть этого голосового сообщения – заводите собаку, и тогда будете тоже выходить пораньше из дома, гулять 40-50 минут.
1: Я лично не готова.
2: Я тоже не готова. Ну а вы, друзья, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
10: Эй, Бауров, не хавар!
11: Не хавар, родной!
10: А ты видишь, не хавар!
11: Не хавар!
1: А еще у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: что, ребятки, пришло время объявить о старте заявок в нашу любимую игру «Pit Stop», где мы каждый будний день разыгрываем 20 литров бензина.
1: Да, там мы задаем вопросы, вопросов три, они все числовые. Главная задача наших радиослушателей – отвечать правильно, либо ближе к правильному. И, естественно, тот, кто отвечает на большее количество вопросов правильно, либо ближе к правильному, тот и забирает 20 литров бензина.
0: Ну и, в общем-то, ждем мы ваши заявки по номеру WhatsApp 775-106-2011.
1: Заявки обязательно укажите название игры «Pit Stop». Нам нужны два участника.
2: Шоу «Пит Стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» на Радио НС, и мы уже готовы ими поделиться.
3: Да, давайте познакомимся с нашими сегодняшними участниками. Это Асылбек из Уральска. Асылбек, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Асылбек.
4: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
3: И Айзада из Астаны. Айзада, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Айзаду у нас немножечко подставил муж. Он отправил заявку и сбежал. Как зовут мужа?
5: Да, муж переставил машину. Позвонили.
2: Ага. Как мужа-то зовут, Айзада?
5: Ержан.
2: Ержан, отлично. Значит, будешь сегодня представлять ваше с Ержаном семейство, отдуваться, как сказали бы мужененавистницы, как всегда.
5: Спасибо.
2: За мужчин.
3: Ну что, желаем вам удачи, но перед этим хотим рассказать о том, что будете делать в самой игре. Мы, значит, задаем вам 3 вопроса, все они числовые, ну а ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Ребят, мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Атырау в Семей. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам для этого нужно будет преодолеть? Асылбек, как ты думаешь?
4: 5000.
2: 5000, ответ принят. Айзада, твой ответ?
5: 3500.
2: 3500, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Так, друзья, подождите, подождите. Хоть мы и выезжаем из Атырау, нам все равно нужно включить Радио НС.
2: Конечно.
3: Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Атырау? Айзада, как ты думаешь?
5: В Атырау?
3: Да, в Атырау.
5: 104.4.
3: 104.4. Твой ответ принят. Асылбек, как ты думаешь?
4: 104.2.
3: 104.2. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ну а добрались мы до Семей, и, конечно, в Семске нам тоже сразу нужно включить Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Семей? Асылбек, как ты думаешь?
4: 105.6.
2: 105.6. Ответ принят. Айзада, твой ответ?
5: 103.
2: 103. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы на машине едем из Атырау в Семей, нам нужно преодолеть 2870 километров. И здесь Айзада была ближе, заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Вау.
2: Мне кажется, если честно, Асылбек специально как будто бы ответил 5000 километров. Да, но в конце игры поймем.
3: Да. Идем дальше. У нас второй вопрос звучал так. Какая волна, на какой волне, вернее, на какой частоте вещает Радио НС в Атырау? Правильный ответ – 104.4. Здесь прям в яблочко. Прям точно ответила у нас Айзада.
2: Ух ты, поздравляем. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте в Семее вещает Радио НС. Правильный ответ 102.8. И здесь Айзада тоже была ближе.
3: Вау.
2: Со счетом 3-0 забрала бензин.
3: Мы тебя
2: поздравляем. И теперь я точно уверена, что Асылбек просто специально поддался, когда он узнал, что придется Айзаде отдуваться за мужа, за Ержана. Он такой, ну ладно, пусть девчуля выиграет.
3: Моя выиграла 20 литров. Конечно, мы тебя ждем еще.
2: Асылбек, ты крут, правда крут, молодец.
3: Пиши, не пропадай, ну а Айзаду мы поздравляем. 20 литров бензина в Астану отправляем. Ержан, гордись своей супругой. И, друзья, хорошего дня вам желаем. За эфиром Айзаде расскажем, как она заберет свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Часов утра в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, впереди у нас с вами есть еще часок. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать в рубрике «Нехабар» ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И похвастайтесь, какие у вас есть полезные привычки. Нам будет интересно послушать.
4: Ну а также номер нашего WhatsApp пригодится вам для того, чтобы сыграть с нами в большой куш. В банкомате сегодня лежит 30 тысяч тенге.
3: Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио.

0: Ну что, ребятки, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9 часов и 9 минут в Казахстане. И прямо сейчас у нас для вас гороскоп на сегодня, 8 июня, понедельник.
1: Итак, Овны, сегодня у вас получится опередить события. Главное, не рассказывайте всем заранее, как именно.
0: Тельцы, день покажет, что некоторые двери открываются только после того, как перестаешь в них стучать.
1: Близнецы, вас ждет момент, когда придется выбирать между любопытством и здравым смыслом. Любопытство окажется убедительнее.
0: Раки, сегодня стоит обратить внимание на то, что повторяется уже не первый раз. Это не случайность.
1: Львы, окружающие будут ждать вашей реакции, а вы выиграете именно тогда, когда ее не дадите.
0: Девы, день отлично подходит для того, чтобы нарушить собственное правило, которое давно устарело.
1: Весы, сегодня кто-то увидит вас, качество, которое вы сами привыкли недооценивать.
0: Скорпионы, неожиданное развитие получит тема, которую вы считали давно завершенной.
1: Стрельцы, день способен подарить ощущение охоты, будто впереди мелькнула очень интересная цель.
0: Козероги, сегодня особенно полезно задавать вопросы, вместо того, чтобы сразу искать ответы.
1: Водолеи, чужая идея натолкнет вас на мысль, которая окажется намного оригинальнее, сильнее оригинала, вернее.
0: Рыбы, сегодняшний день напомнит иногда самые интересные истории, начинаются со слов «Ну ладно, давай попробуем».
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем наш утренний эфир, и впереди любимая рубрика «Всеми нами» Нехабарно называется. Там мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы говорим о полезных привычках, и я наконец-то вспомнила свою полезную привычку, которую я никогда ни за что не предаю.
0: А ну-ка.
1: Вы, наверное, удивитесь, особенно мальчики, но я всегда смываю макияж. Я никогда не ложусь спать.
0: Очень полезная, кстати.
1: Накрашенной. Даже если
0: я грешу.
1: Даже если я сложно прихожу домой, даже если мне очень тяжело, даже если время там 3 часа ночи или 5 утра, неважно, я всегда смываю макияж.
0: Респект.
1: Я могу не помнить, как я это сделала. Но я это делаю, и я горжусь собой.
0: Зарази меня, пожалуйста, этой привычкой.
1: Все, заражаю. Поймай вот эту вот энергию.
0: Ловлю. И вдруг у вас тоже нет такой привычки, пожалуйста, вот я вам передаю от Ксении. Ну а вы, друзья, присылайте свои голосовые сообщения, пожалуйста, расскажите, какие у вас есть полезные привычки. Может быть, я тоже что-то хочу, захочу себе вот так поймать.
1: Да.
0: 8-7-7-5-106-2-0-11 наш WhatsApp номер.
2: Шоу «Бэш». На радио МС.

0: полезные привычки, которыми мы обладаем. Первое голосовое к этому часу. Погнали.
1: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
0: Доброе
1: Всем
0: утро.
1: Отличной недели и прекрасного настроения.
0: Взаимно.
1: Полезные привычки – это с утра включать радио НС и слушать все эфиры.
0: Боже моя хорошая.
1: И покупать с утра кофе. Приятного кофе пить. Кофе с утра поднимает настроение. Всем пока-пока.
2: Но если кофе с корицей по четвергам, то это полезная привычка. Mm-hmm. А все остальное не полезное получается. Ну, но нам всем вкусно.
0: Кстати, Оселечка заразила этой своей привычкой всех тех, кто сидит в нашем телеграм-канале. Каждое утро присылает фотографии своего кофеечка.
2: Отчеты у нас там, отчеты с разных городов Казахстана летят с кофеечком.
0: Mm-hmm. Идем дальше.
3: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Казахстан.
0: Доброе утро.
3: Да, моя любимая привычка, это, наверное, вставать с утра рано. Mm-hmm. Я уже половина шестого, в шесть на ногах, причем просыпаюсь без будильника.
2: Так.
3: Занимаюсь зарядкой, готовлюсь к работе и на работу.
2: И что какой?
3: Вот уже, наверное, как последние лет 10 точно вот такой режим. Даже на выходные все равно рано просыпаюсь.
0: Mm-hmm.
3: Ну и ложусь, соответственно.
0: Рано.
3: Часов в 10, наверное. Mm-hmm.
2: Ну, неплохо.
0: Ну, смотри, еще один журтынбаласы у нас появился.
2: Ну, у нас тут есть еще один журтынбаласы. Вот, кстати, Никита еще что-то отправил. Так, пока у Никиты там загружается сообщение, прочитаю текстом. Хитрые наши радиослушатели пишут: не могу записать голосовое, можете прочитать.
0: А что такое?
2: Прочитаем. Не знаю, хорошая или плохая привычка у меня, но каждый день я мою машину, и в день бывает по два раза, пишет нам Камил и желает всем хорошего дня.
0: Вот
2: в принципе,
0: это да.
2: Мне кажется, из этого можно сделать на самом деле бизнес.
0: Угу.
2: Ну, типа, ты берешь у кого-то машину, везешь ее, моешь.
0: Ну, своя чистая, потому
2: и
0: что...
2: И возвращаешь, да, и все, и люди счастливы, и денег там тебе за это заплатили, и вообще
0: Камил.
2: Все очень и очень прекрасно. Так что, Камил, подумай, пожалуйста, я бы такой услугой пользовалась.
0: Обращайтесь. Так, что там у нас, Никита, прогрузилась?
2: Да, все, есть.
0: Давайте его тоже послушаем прямо сейчас, погнали.
4: Доброе утро, радио НС.
2: Доброе утро.
4: Всем хорошего настроения.
0: Спасибо.
4: У меня полезная привычка по четвергам утром встать, умыться и выпить кофе с корицей.
0: Вау.
4: Всем желаю удачи.
2: Ну вот в четверг не знаю, что важнее, все-таки умыться или кофе с корицей выпить.
0: И то, и другое.
2: Какая я язвительная иногда.
0: Вот такие были голосовые сообщения сегодня от наших радиослушателей. Многие оказались жадными, не делились.
2: На полезные советики.
0: Да.
2: Ну, знаешь, может быть, у всех просто были неполезные советики, поэтому все как-то постеснялись, поскромничали.
0: Да.
2: Ну, наверное, как-то так.
0: Припасите их. Может быть, когда-нибудь в эфире мы об этом тоже поговорим. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Нехабар, родной. А ты
6: же видишь, нехабар.
5: Нехабар.
0: Ну а впереди, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 30 тысяч тенге.

0: 9 часов 32 минуты в Казахстане. Это говорит о том, что уже можно отправлять свои заявки на игру «Большой куш».
1: Присылайте их по номеру 775-106-2011.
0: В самой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате на сегодняшний день накопили мы целых 30 тысяч тенге. Представьте себе.
1: Поэтому прямо сейчас отправляйте свои сообщения. И самое главное, в заявке не забудьте указать название игры «Большой куш».
0: Ну и самое главное, вдруг вы за выходные забыли, что нужно делать в этой игре, мы вам напомним, друзья. У нас есть для вас 3 вопроса, 3 варианта ответа. И ваша задача ответить на все вопросы правильно. В случае, если где-то чуть-чуть промахнетесь, то, к сожалению, банкомат не взламывается.
1: Ну, давай еще раз тогда напомним номер нашего WhatsApp. 775-106-2011. Впереди игра «Большой куш».
2: Шоу «Беш». Беш. На радио МС. Радио-стейшн BTSN.

0: куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате, как обычно, есть деньги, и сегодня там 30 тысяч тенге.
1: И есть претендент. Зовут его Денис, и он из Костаная. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро, Денис.
3: Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро. Ну что, Денис, зачем тебе деньги нужны?
3: Ой, всем нужны деньги.
2: Ну а вот ты конкретно что будешь делать с тридцаточкой,
3: Не знаю, супруге день рождения, скоро, наверное, что-то подарю.
2: Прикольно. Ну вот если бы он сказал, что точно подарит, я бы не сомневалась, что он точно выиграет. А так вот есть вопросики,
1: вопросики остались, да. Ну ладно, давай поиграем. Три вопроса тебе зададим, три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Денис, начнем мы взлом банкомата с того, что сегодня отмечается день рождения пылесоса. Скажи, пожалуйста, кто считается изобретателем первого переносного электрического пылесоса? Варианты ответов. Хьюберт Сесил Бут, Джеймс Спенглер или Дэниел Хесс, как ты думаешь?
3: Я думаю, первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Сегодня также отмечается Всемирный день океанов. Скажи, пожалуйста, какой океан содержит больше всего островов? Варианты ответов. Первое – Тихий океан, второе – Атлантический океан и третье – Индийский океан. Как ты думаешь?
3: Ну, я думаю, наверное, Индийский океан.
1: Цифра номер три принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Денис, также сегодня отмечается День Баунти. Это британский трехмачтовый корабль, на котором в 1789 году произошел один из самых известных мятежей в истории мореплавания. Скажи, пожалуйста, сколько человек было на борту корабля Баунти всего? Варианты ответов. 46 человек, 60 человек или 27, как ты думаешь?
1: Денис?
3: Ну, я думаю, 27.
2: Цифра
3: 27.
2: Номер 3 принята, и код с Денисом получился 1-3-3.
1: В нашем банкомате 30 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Денчик,
1: к сожалению.
2: Не срослось, Денчик. Где-то ты ошибся. Давайте разбираться, где.
1: Давай.
2: В первом вопросе мы сходу ответили неправильно. Джеймс Мюррей Спенглер создал первый в истории переносной электрический пылесос. Его изобретение весило всего около 20 килограмм, управлялось одной рукой и имело привычный нам мешок-пылесборник. В его первом прототипе, кстати, это была наволочка.
1: Прикольно. Во втором вопросе тоже, Денчик, мы ошиблись. На самом деле, больше всего островов находится в Тихом океане. Здесь их насчитывается от 20 тысяч до 30 тысяч, что превышает количество островов во всех остальных океанах вместе взятых.
2: Ну и в третьем вопросе, Дэн, мы тоже ошиблись. Во время своего знаменитого плавания в 1787 году экипаж британского корабля «Баунти» состоял из 46 человек.
1: Вот так вот у нас получилось. Вернее,
3: все мимо.
1: Не получилось.
3: Все мимо.
2: Слушай, друг мой, ну не повезло тебе в большом куше, значит, в любви повезло. Значит, жена вообще богиня просто, и все, и большего счастья тебе в этом мире не надо.
1: Готовься к ее дню рождения.
2: Да, тщательно готовься.
3: И спасибо.
1: Пиши
3: спасибо.
1: Нам почаще, Костанаю, огромный привет. Своим проигрышем Денис добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых
2: 35 тысяч тенге.
1: Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, 3 часа мы с вами утреннее провели вместе. Я думаю, что плодотворно. Желаем вам хорошего рабочего понедельничка.
1: И у меня есть такая прикольная фраза в конце этого эфира. Мне тут историю одну забавную рассказали, но ты ее слышала. В общем, человек, который в Риц-Паласе в городе Алматы смотрел в уборной видео с моим голосом. Спасибо вам большое. Мне очень, конечно, приятно, что мне присылают потом голосовые и рассказывают, что мой голос звучит.
0: Это популярность,
1: даже в туалете. У меня, конечно, возникает резонный вопрос. Что делал человек в кабинке, в мужской кабинке, с видосом?
0: Ну, то есть, интересно, а видео бесконечное было? То есть на повторе?
1: Вот это я не
0: Если
1: знаю.
0: Если да, то я знаю, что он делал.
1: Ну, тут либо человеку было очень хорошо, либо очень плохо.
0: В любом случае было хорошо.
1: Как бы вам не было, большой вам от меня привет. Это сделало мое утро.
0: Вот такой вот понедельник. Живите с этим. А мы с вами прощаемся до завтра. Завтра в 7 часов утра ждем вас здесь на Радио НС.
1: Ну и, конечно же, сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Первым человеком, который попутал берега, был Колумб.
1: Жернова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00-98111818 от 29 ноября 2018 года.
3: НС радиосында жарнама. Үш жүз елу алты алты

Саша Шихалтрада. Музыка по

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: чарт.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді.
0: Лайф чарт.
2: Разные мысли. Деньги не главное. Главное, чтобы они были.
3: Жирнома.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
5: МС радиосында жарнама. 326

0: Алхамбрас. Эвенин Жан Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Бағамыз көп беретін NS радиосы.
1: Разные мысли. Одни люди давят на нас своим интеллектом, другие – его отсутствием.
2: Жирнома.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
0: НС радиосында Жарнама. 306 алты алпыс

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Лето.
1: Лето.
0: Лето.
1: Остальное подождет.
0: МС. Разные мысли. Он стахановскими темпами бил баклуши.
2: Жернова.
3: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-0009811818 от 29 ноября 2018 года.
5: Хандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 6

0: вкусом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем доброго дня на волне радио НС. Понедельник, 8 июня. Новая неделя только набирает обороты, а значит, впереди еще много интересных событий, встреч и хороших новостей. Ну а прямо сейчас предлагаю начать ее с хорошего настроения и теплых слов. Открываем программу «Лайв-чат», час ваших приветов, поздравлений и сообщений. Возможно, именно сегодня кто-то услышит слова, которые поднимут настроение на весь день. Поэтому не стесняйтесь присоединяться к нашему эфиру. WhatsApp радио НС, напоминаю, 775-1060-011. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Ну а разгонять этот час будет Джейсон Деруло. Погнали!
0: «Лайв-чат», «Лайв-чат». Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, собрал первые сообщения, что прямо передо мной находятся, погнали же их зачитывать. Добрый день, на радио НС, передайте привет моему любимому супругу Али. Жанам, как твои дела и здоровье? У нас все хорошо, мы приехали на Балхаш, собираемся идти купаться. Завтра буду очень ждать твоего звонка. Люблю тебя очень и скучаю по тебе. Береги себя, обнимаю тебя крепко и целую, твоя девочка Аира со смайликами, сердечками, поцелуйчиками, все как всегда, в добрый традициях супруг Али, ловите и замечательную новость, что ваши близкие приехали на Балхаш. Я же тем временем буду тихо, мирно завидовать. Здравствуйте, НС Радио. Передаю самый теплый привет моему любимому Бекбулату. Я очень скучаю по тебе и с нетерпением жду нашей встречи. Совсем скоро я смогу тебя обнять. Люблю тебя всем сердцем. Скоро тебя обниму. Твоя Асель отправила это прекрасное сообщение. Любимый Бекбулат, также ловите и надеюсь, ваша долгожданная встреча состоится вот уже прямиком скоро, тем более, что есть ради чего и ради кого, как минимум ради прекрасных обнимашек. И, друзья, смотрим, что еще имеется. Здравствуйте, передаю привет любимому мужу, Асхат, скучаю по тебе и считаю дни до нашей встречи. Береги себя и не переживай за нас, я тебя очень сильно люблю, обняла крепко, целую миллион раз, твоя Жанка подписалась. Также прям у нас полноценный выход любимых мужей. Асхат, присоединяйтесь, и вам пламенный привет с большой радостью передали. И пока что все, дорогие слушатели, кто еще, как говорится, в танке, через несколько секунд вы узнаете, чем мы с вами здесь занимаемся таким, что необходимо сделать, чтобы присоединиться. Ну а для начала неплохо было бы напомнить наш WhatsApp 775-1060-011.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Лайв-чат. Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». Новые приветики у меня в кармашке имеются. Погнали их читать. Здравствуйте, любимое радио НС. Хочу передать привет с теплыми пожеланиями моему горячо любимому супругу Витковскому Юрию. Юрочка, жду тебя скорее домой. Скорее бы уже закончилась твоя командировка. Соскучилась очень. Люблю и жду тебя с нетерпением. Твоя Ленуська подписалась. Юрий, ловите пламенное сообщение и надеемся на обратную связь. Если как минимум не в рамках программы «Лайв-чат», то персональный привет вашей прекрасной Ленуське. Уважаемое радио НС, прошу вас передать привет сейф Юрию. У нас все хорошо. Подпись «Мама». Ну, можно сказать, такой небольшой отчетик передали сейф Юрию. Надеюсь, он его получил и теперь ни о чем не беспокоится, тем более от мамы. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Дома все нормально, у Леры сон час. А с утра уже залезла сама в бассейн, нашкодничала дома, а тебе надо это видеть. Все передают привет, любим и скучаем, и, конечно же, обнимаем. Твоя жена подписалась сердечком, очень миленьким, в конце сообщения. Муж Валерий, ловите. И такие вот небольшие сводки новостей по поводу Леры, у которой сон час. И, как всегда, по расписанию сказано, что пора шкодничать дома. Ну и, естественно, вас об этом оповестить. Надеюсь, улыбка сама по себе появилась у вас на лице. Добрый день, любимое радио НС и самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Славу. Дорогой и любимый мой, я очень сильно скучаю по тебе. Передай, как ты там, а то я переживаю на следующей неделе. Может, приеду. Береги себя. Дома все нормально. Дети школу закончили хорошо. Дочь еще учится. Я работаю, очень сильно тебя обнимаю, целую и люблю. Главное, береги свое здоровье. Твоя навеки, супруга Болдерган и дети с поцелуйчиками, сердечки. Все как всегда. Пламенное сообщение, Вячеслав, вам также отправляем с большой радостью. И такие моменты, что дети уже закончили школу, пора отдыхать, а Болдерган работает, но не забывает про вас и отправляет такие замечательные письма, что очень мило и дорогого стоит. Будем, друзья, тем временем продолжать. Через несколько секунд номер нашего WhatsApp, как всегда, прозвучит, так что запоминайте, пишите, отправляйте, и, конечно, ваши сообщения прочитаю до конца этого часа. Успейте.
1: НС. Номер WhatsApp. 8 775

И передаю привет Диасу. Хочу, чтобы ты знал, я очень тебя люблю и скучаю. Ты моя главная гордость и сила. Помни, я всегда рядом, каждую минуту думаю о тебе и очень жду нашей встречи. Твоя Лулу Алтын и миленькое сердечко. Все это с поцелуйчиками. Диас, ловите еще раз пламенный привет от вашей Лулу Алтын. Очень мило и очень прекрасно. Ассаламу алейкум, радио НС. Желаем успехов в работе. Сегодня 8 июня. Поздравляем с днем рождения нашего друга Мухаммедкалиева Женебека Бакджана из города Кульсары Жилийского района Атырауской области. Желаем ему крепкого здоровья, счастья и плодотворных успехов с наилучшими пожеланиями Сатабалды и Ару, Канатбек и Салтанат, Серик и Жанрагуль, Кайрош и Зейнеп, Саламат и Жанолдек. Все эти прекрасные люди присоединяются к поздравлениям с днем рождения Женебека. Всего самого желаю и, конечно, чтобы отметили день с толком и себе в удовольствие. Хочу передать теплый привет своему Вовке. Ты лучший от твоей Олеси из города Тарас. Пришло это короткое, но крайне душевное сообщение. Обожаю, друзья, это подмечать. Каким бы привет мог бы не казаться маленьким, тем не менее, в каждом из них заложена искренняя душа. Здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить прекрасную Мусину Бахыт с днем рождения. Пожелать ей всего самого прекрасного, волшебного и радостного. Оставайся такой же, какой мы тебя знаем. С поздравлением, Жанна, Дана, Инна, Татьяна, муж Канат и дети. Привет из Караганды. Есть у меня подозрение, что это не случайное повторение имен. И Бахат, с днем вашего рождения. Тоже присоединяемся вместе с вашим прекрасным коллективом, близкими людьми, просто приятелями, кто помнит о вас, ценит вас и, конечно, поздравляет также от души. Здравствуйте, дорогие ведущие нашего любимого радио. Хотел бы передать привет моим лучшим друзьям Мустакимову Бахтияру и Гаширову Амиру. Очень по вам скучаю и надеюсь, скоро встретимся. Также надеюсь, что очень скоро встретитесь, потому что раз вы друг друга, скорее всего, слышите, то уже на шаг ближе к той самой затее, когда сможете друг друга увидеть, обняться, поделиться новостями и просто здорово провести время. Передаю привет мужу Константину. Жанам все будет хорошо, я рядом и не переживай. Я передала, что ты сказал, люблю, скучаю, твоя Айнаш подписалась. Ну что же, Константин, скорее всего, вы в курсе того, что именно вам передали, что логично. И просто хотим не лезть не в свое дело, зато пламенный привет однозначно передать способны. И, друзья, будем продолжать. WhatsApp 775-1060-011, уже 15.32, и до конца этого часа все меньше времени, так что скорее присоединяйтесь и отправляйте свое пламенное сообщение.

0: Лайф-чат.
1: Подводим, друзья, финальные стрижки. И, можно сказать, финал программы «Лайф-чат» прямо здесь, прямо сейчас. Также финальные сообщения перед моими глазами имеются. Давайте их зачитаем и подведем некоторые итоги. Добрый день, Радио НС. Вы лучшие. Хочу передать привет моей сестре Еве от Артура. Ну что же, Ева, ловите пламенное сообщение. Артур подписался под ним. Так что знаете, от кого оно пришло. И можно отдельный пламенный привет, если уже не в рамках программу «Лайф-чат», то персональный уж точно отправить. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет папе Агриско Андрею. Папа, я очень... я сейчас в кино с подругой. Бабушка дала мне деньги. Я очень скучаю и люблю тебя. Я была у Жени, и все хорошо. Ты, главное, не переживай обо мне. Мы все скучаем. Твоя Дашуля подписалась. Ну что же, Андрей, можете не беспокоиться за свою дочь. Она сейчас в кино с подругой. Деньги дали, так что все будет замечательно. Пламенное сообщение с большой радостью вам передать. И надеюсь, оно смогло поднять вам настроение. Добрый день, Радио НС. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Мы всегда рядом и крепко обнимаем, любим, целуем. Жена и дочь Златана. Все это красиво оформлено со множеством смайликов в виде поцелуйчиков и сердечек. Мои очень любимые. Мамедов Саид, ловите пламенное сообщение от вашей прекрасной семьи. Вот, друзья, и все. Собственно, 15 часов 45 минут успели управиться с вашими присланными приветами. Очень порадовались сегодня. Хорошее настроение. Хорошим настроением обменялись. Но это только понедельник. Вся неделя еще впереди. Так что завтра в 15.00 обязательно присоединяйтесь. Новые сообщения почитаем, новое настроение поднимем и классные треки послушаем, куда уж без них. Ну а теперь всех плавно приглашаю пройти в следующий музыкальный, где будет много чего интересного и, конечно же, лучшие песни только на Радио НС.
0: Лайф-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Ну и вот и наступил новый музыкальный час, друзья, на волне радио НС под музыку Бруно Марса хочется вспомнить одну простую вещь. Иногда настроение дня зависит не от каких-то грандиозных событий, а от простых мелочей. От хорошей песни в нужный момент, неожиданного сообщения от близкого человека или даже от того, что понедельник оказался чуть легче, чем ожидалось утром. Поэтому предлагаю ближайшие 60 минут посвятить именно хорошему настроению. Рабочие задачи никуда не денутся, а вот возможность сделать день немного ярче есть прямо сейчас. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, и этот музыкальный час проведем вместе с вами. Ну а дальше эстафету хорошего настроения подхватит Ева Польны и Звонки. Оставайтесь на волне радио НС.
1: НС Радио Сунда. Комыльгейдн Кизельин Цибар. Цибар.

0: Промопровод.
1: Ну вот, друзья, и подошел момент поговорить о наших любимых заторах. Согласно Яндекс.Картам, Алматы 4 балла. По проспекту Назарбаева со стороны севера вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Багимбай-Батыра до проспекта Райымбека. По Тулюби в восточном направлении ожидается затор от реки Большая Алматинка до улицы Брусиловского 15 минут. Ну и по Тимирязева на запад практически 20 минут вам, друзья, понадобится от улицы Байзакова до Жарокова. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Ундерес от складов до трассы А1. Также ожидается затор по Кенесары от улицы Бебедшелек до проспекта Сырарка. Ну и по 69-й улице простоять придется от остановки ТЭЦ-2 до шоссе Алаш. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио NSN.
1: И, друзья, о погоде на 9 июня, то бишь на завтра, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с небольшим дождем и с температурой плюс 26. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями без осадков и с температурой уже плюс 29.
0: Погода. Лучшее для твоего настроения.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Ну и вместе с Кали Минок, друзья, плавно подводит нас к завершению этого музыкального часа. И знаете, есть песни, которые совершенно не теряют своей магии со временем. Проходят годы, меняются музыкальные тренды, появляются новые исполнители, а некоторые мелодии все так же легко находят дорогу к слушателю. Наверное, именно поэтому хорошая музыка остается универсальным спутником в течение дня. Дома, в дороге, на работе или во время вечерней прогулки она умеет создавать настроение там, где его не хватало, и делать хороший день еще лучше. Ну а наш музыкальный час постепенно подходит к своему завершению. Не переключайтесь, ведь уже совсем скоро вас ждет специальный выпуск новостей от Лизат Андреевой, где расскажем обо всем самом интересном и актуальном. Оставайтесь на волне радио НС, и много сюрпризов вас, друзья, ожидает.
1: НС Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: И вместе с группой «Фабрика» и треком «Невиноватый» я открываем новый музыкальный час на волне радио НС. Вообще, у каждого из нас наверняка бывали моменты, когда хотелось произнести эту фразу. Не обязательно вслух, но хотя бы мысленно. Особенно, когда понедельник решил проверить на прочность сразу с самого утра. Но хорошая новость в том, что рабочий день уже уверенно движется к вечеру, а значит, самое время немного отвлечься от дел и посвятить ближайшие 60 минут хорошей музыке. Кстати, психологи отмечают, что любимые песни способны не только поднимать настроение, но и помогают мозгу быстрее переключаться после напряженного дня. Так что сегодняшний музыкальный час можно считать вполне полезным занятием. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Ближайший час проведем вместе на волне радио НС. Впереди еще много отличных треков, так что далеко не уходите.
1: Радио Нинздюга. НС.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: И, друзья, время пробок. Заглядываем в Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 5 баллов и плотное движение. По улице Тулеби со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Гагарина до Брусиловского. По Сайна в северном направлении ожидается затор от улицы Мустафина до Шаляпина – 20 минут. Ну и по проспекту Раимбека с Ташкентским трактом на запад – более 25 минут. Друзья, вам понадобится от остановки Рынок Баян Аул до улицы Алтын-Орда. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов Кирей и Женебека до Сарайшика. Также ожидается затор по улице Кенесары от Бейбит-Шелек до проспекта Сыраарка. Ну и по проспекту Кошкарбаев простоять придется от улицы Байыркум до проспекта Кудайбердоулы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Леонид Агутин прямо сейчас дарит нам «Каникулы любви», и это название очень созвучно с началом лета. Школьники и студенты уже официально отправились на каникулы, а многие взрослые наверняка все чаще ловят себя на мысли, что отпуск тоже был бы весьма кстати. И, кстати, пока изучал новости, наткнулся на довольно необычную историю. Один французский миллиардер заявил, что не хочет оставлять своим детям многомиллиардное наследство. По его мнению, возможность самостоятельно добиться успеха в жизни гораздо ценнее готового состояния. История, конечно, неоднозначная, но заставляет задуматься, что важнее, получить готовый результат или пройти весь путь самому. Ну а мы свой путь сегодня продолжаем вместе с хорошей музыкой. До завершения этого музыкального часа остается совсем немного времени, но впереди еще немало отличных песен и интересных моментов на волне радио НС. Оставайтесь с нами.
1: Бернар Севар дүниеде тұмсығызын, әпсәтте аралайды жердің жүзін, санап көрсем көп адам таниды екен, таптырмайтын деседе басқан ізін.
2: НС радиосы.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Дэвид Гуэта, Тедди Свимс, и все это с треком Gone, Gone, Gone. То бишь, означает «ушло, исчезло». Вместе с этим треком и этим замечательным исполнением плавно подходим к завершению не только этого музыкального часа, но и нашей сегодняшней встречи на волне радио НС. И, друзья, опять же вспоминая название этого трека, немного напоминает о том, как же быстро летит время. Кажется, совсем недавно мы только начинали этот понедельник, а уже незаметно добрались до вечера. Но в этом есть и своя прелесть, ведь каждый день оставляет после себя что-то хорошее. Интересный разговор, новую мысль, любимую песню или просто повод улыбнуться. А значит, день прожит не зря. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Спасибо, что были сегодня вместе со мной на волне радио НС. Желаю вам легкого вечера, хорошего настроения и отличного продолжения недели. Берегите себя и своих близких, а мы скоро услышимся буквально в завтрашнем дне. Пока-пока.
1: НС. Жасыкуль. Ну, Генжая.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Алма бізді таңертең кофеге қарағанда әлде қайда тиімді оятады.
0: Жарнама.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
0: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ара тілін ашқан үшін австриялық зоолог Карл фон Фришке 1973 жылы Нобель сыйлығы берілді.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203Е 00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Саша Калабтрада. Музыка по налаган и...

0: Чан көңілде болған дискотека.
1: Дискотека. Экспресс прошлое.
0: Прошлое. НС радиосында.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Жақсы көңілге келбілінген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: НС Радиосына жазыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

кожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио МС.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: ready.
1: Born ready.
2: We'll be right back.